музичили град. Помимо леда се догая, за забава оживление е висело на нитки. Кой солнце фанте уже по ритки. Вруче да клита, хладни напитки. Посем на конце сожеви плитки. Ще супер все те не задане. Ти леско ми ще остане.